один, три, два, пять, три, два, пять, четыре, шесть, один, пять, ноль, четыре, пять, один, пять, ноль, четыре, пять, семь, два, пять.